ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлши учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта хари